Вечером. Без дел стойки. Делам стойки. Нечем на мне, хитни ноги. Делам стойки.

Йоу, то же все гандри, каждый то о вас ви. Дволежите, же мало вернеги шкареди. А все поверхне, а ви патлане. Ненавидим ти за то, коки за остале. Пречо са твариш, кед си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пелязи, ви си го не хцела.